подъем. Короткие сборы, цепочкой идем.

В одесской тень закрывает лицо клочком от больничного света. До исколотых венах он от нее далеко. Ему лучше не знать, зачем вырваны из книги окончание страницы. И случайно он нашел и так любил читать. Предполагая, что о нем и

на края всех краев. Лишь дождь и серый цвет, но за пределами неба молния чертит победу, рисует домик наш, которого нет. По мнению хозяина, что мир наш вертит, любя свои законы, он мне являлся вчера и предъявлял счет по полной, а я стоял у стены,

судьбы, наград не ждали. Пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве, мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами.

дядя Вася Маргелов. К синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь

кроме нас. Мы на колени не вставали, ни разу честь не запятнали, лежа на выжженной земле. Мы видим Бога в синеве, с небес мы слезы проливали, друзей погибших отпевали, пока берет на голове.

Наш кумир дядя Вася Маргелов к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только

наш девиз, никто кроме нас. Мы от судьбы наград не ждали, пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве, мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами погибая, за ваш покой мы воевали.

Подельник цвета небес, наш кумир дядя Вася Маргелов. К синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой, только здесь и сейчас. Все мы

Кумир дядя Вася Маргелов, к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы служим в войсках дяди Васи, наш девиз.

говорим детально много. Мы просто долбим ненавистных нам укропов. Из каждой мины шлем молебное послание, чтоб Бог помог нам в нашем праведном деянии. Нас на Донбассе знают все над

Георгия забралом. О, дай нам, Боже, отомстить за всех погибших, за деток малых, народившись, не поживших, за слезы наших матерей, за кровь Донбасса, за тех, кто заживо сгорел в домах и хатах. Мы всех их вспомним поименно в день

Я как будто опять на Кавказе, в годы воинской службы моей. Но сейчас есть приказ для спецназа защитить на Донбассе людей. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Вновь на марше густые колонны, вертолеты ложатся на курс. И идут батальоны, и в грудь.

имя, совершив справедливую месть. Снова пламя войны разжигают на границе отчизны моей. И Шухевич с Бандерой мечтают насладиться победой своей. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Долго-долго терпела Россия унижение, обиды и боль, и предателей выстрелы в спину, и Европы гнилой разговор. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть.

лесополки по взводу строимся. Дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся. Ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся. Воронье мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся.

спаси. Мы уходим опять на штурм, за отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя Твое. Может, кровью мы все умоемся, пули дуры стеной летят. За победу давай помолимся, мы с тобою в окопе, брат. По эфиру дурные новости, душу Богу отдал комбат. Так давай за него помолимся.

На штурм за отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя твое. В лесополке повзводно строимся. Дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся. Ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся. Воронье мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся.

сломали иву, потом по кругу ее подружек и всех сестер. Взметнулись щепки, позвали вьюгу. Отрывки платьев прочел костер. Потом из бревен сложили плаху и вдохновенно хрипел палач. А в синем небе рыдала птаха. Хоть стой, хоть падай, хоть вой, хоть плачь. Плакала ива, плакала ива.

замучилась и стала навек плакучая. Вершились роли, менялись флаги, все воскресало и меркло вновь. В невинном поле аллеют маки, кружится лето, поет любовь. Сгубили иву, с кого спросили, кому воздастся?

лейтенант, подыши, малек, за рекою час назад весь твой взвод полег. Всем смертям назло, старик, ты остался цел, знать у снайпера на миг запотел.

0: общем, Зёма. Извини, но с тебя ползта. Слава богу, наползли. Принимай, сестра.
1: Почему один в этих скалах я? Где ж моя...

лесополке повзводно строимся. Дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся. Ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся. Воронье мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся.

плоть спаси. Мы уходим опять на штурм, за отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя Твое. Может, кровью мы все умоемся, пули дуры стеной летят. За победу давай помолимся, мы с тобою в окопе, брат. По эфиру дурные новости, душу Богу отдал комбат. Так давай за него помолимся.

Мы уходим опять на штурм, за отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя Твое. В лесополке повзводно строимся, дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся, ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся, вороньё мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся.

0: охоту, если встретит нас огонь один спецназовец. Как круто!
1: Раз, два, три...

по узкому и грязному шоссе. Уходим в Ханкалу мы из Моздока, уходим мы на выручку Чечне, на выручку чеченскому народу. Сквозь блокпост

Колонна дальше утром подалась на ястребины, куда потом, не знаю. А он остался дальше службу рвать, забытый всеми, с автоматом, как с гитарой.

а я пост. Охраняю от любых врага маневров. Горжусь, что я солдат, ведь я не виноват. Но знаешь, все назад вернуть уж поздно. Тропа идет тропой, исхоженной не мной.

0: Налей-ка, Дима.
1: Есть город в приграничье с Пакистаном, Матун его назвали Дакарана. А ныне это хост, и путь к нему непрост. С Кабулом связь одна, воздушный мост.
2: О, хост, на сотни верст,

там и рядом. У хоста есть особая примета. Зимы там нет, одно сплошное лето. Коляски расписные, в них блохи зимы.

0: позабыли, а жены их в печали с кофейными плечами, с гранатами в обнимку спят ночами.
1: О, хост, на сотни верст, вокруг тебя душманская блокада.

садятся и взлетают самолеты. Летят туда с опаскою пилоты. Попала себе удар, прикрыл Аллах Адар, горой высокой Тари-Гаригар. Высоты переходят из рук в руки, сегодня на них наши, завтра духи. И снова где-то бой, и стервенеет вой, и не понять, где свой, а где чужой. О, хост, на сотни верст,

плели интриги в хосте англичане. Запутали вождей, пусть что не станет. Но как велел Аллах, разбиты были в прах, их кости, как урок, блестят в горах. А мы таких уроков не учили. Подумай, джентльмена там убили. А нынче это мы решимости полны закончить это дело до зимы. А зимы там нет. О, хост, на сотни верст.

тройной бальзам, чтоб запомнить эту службу, как сплошной обман. Помню, как вручал повестку мне военкомат. Помню, как не спал я ночью.

вечер закружит меня. В ресторане майской ночью выпью дембеля. Мы закажем ящик водки и тройной бальзам, чтоб запомнить эту службу, как сплошной капкан. Уходя с Аллаги руку крепко я пожму и на прощание песню эту пропою. И от счастья закружится

взгляд. Напугать не может добрый русский взгляд. Спутать невозможно добрый русский взгляд. Пусть вас не тревожит добрый русский взгляд.

взгляд смотрит в добрый путь, добрый русский взгляд.

Зачем я здесь? Вы спросите меня. О чем я думаю в минуту передышки? Судьба куда забросила меня? Обычного российского парнишку. Кому и что хочу я доказать? Зачем стреляю в сторону врага? Взглянул бы я в бесстыжие глаза тому, кто нас обманул.

привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Я слез не лью, кому они нужны? Воды бы фляжку и часок поспать, дожить бы чудом месяц до весны, домой вернуться и увидеть мать.

чью мать она сегодня навестит рукой комбата. Выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Таких парней, как я, здесь пруд пруди. Мы здесь России наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Да потому что нужен. Зачем я здесь? Вы спросите меня. О чем?

вывезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Таких, как я, парней, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Да потому что нужен.

Чича, строили роту так и рвали на куски. Вели устав досрочно, на дембель собрались. А мы теперь расхлебывая все эти косяки, в нарядах через

приходят на смену радисты и стажеры. А мы чисто на роте, друзья, в конце концов. Али с Щербетом, Ваня, Костя, Богомол, Серега Зорин. Не

Мой позывной 13-й спецназ или это войск, который под Дебальцево стеной стоять пришлось. Минуя все формальности, не окунаясь в трёп, нам выдали задание загнать врага в котел. Потом напишут книжечка, конечно, без имен, что в масках бились призраки, а вовсе не Ольхон. Конечно, ГРУ российская, 100 танков было там, ну а у нас в реальности лишь Беха Беттертан. Братишка шип надежненький, под свеженький снежок, палил от танка плотненько в колонный их отход. А я, как полагается, майора снял в момент и заискрился саваном и злом грядущих лет. Потом напишут книжечка, конечно, без имен, что

А небо синее нас кутало в февраль. За то, что мы красивые шагнули на алтарь. Решал все мгновение Бог, подыграл наш бой. И звук котел дебальцевский украинской бедой. Потом напишут в книжечках, конечно, без имен, что в масс

0: мой позывной 13-й спецназ или до войск, который под Дебальцево стеной стоять пришлось. Минуя все формальности, не окунаясь трёп, нам выдали задание загнать врага в котёл.
1: В груди сердечной боли, только скорби, отблеск на звезде. Мы должны беречь своих героев. Нет важней у Родины людей. Кто, не руша правил и устоев, не сломавшись духом в трудный час, в бой идет единым смелым строем. За Москву!

0: их звезд сильнее острой боли. Их поступки ярче скорбных свеч. Мы должны беречь своих героев, а герои будут нас беречь. Берегите своих героев.
1: Помни войну, пусть далека она и туманна, годы идут, командиры уходят в запас. Помни войну, это право же вовсе не странно, помнить все то, что когда-то казалось всех нас. Гром поездов, гром лавин на осеннем Кавказе, падает снег, ночью староста пьет самогон, тлеет костер, партизаны остались без связи. Унтер содрал серебро со старинных икон. Помни войну, стелит простынь нарком в кабинете. Рота, ура, коммунистам идти впереди. Помни войну, это мы, ленинградские дети. Прямо в глаза с фотографий жестоких глядим. Тихо, браток, в печку брошены детские лыжи. Русский народ роет в белой земле блиндажи. Тихо, браток, подпусти их немного поближе. Нам-то не жить, но и этим мерзавцам не жить. Помни войну.
2: Был я третий номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне. Здесь в раю

первый, а теперь 200-й. Я лечу домой, двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный стали вечный строй. Двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный стали вечный строй. Шли мы в бой родной 10-й ротой. Триколоры гладили ветра. Не по счету я теперь 200-й. Ведь война уж точно не игра. Все мы здесь подвержены риску.

стали вечный строй. Был я третьим номером расчета. Пуля дур

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо на.

Узкий взгляд напугать не может добрый русский взгляд. Спутать невозможно добрый русский взгляд. Пусть вас не тревожит добрый русский взгляд.

0: ворота, подъем! Муха, и постройся на развод, здесь лейтенант салак на строевой пасет. Как не понять, что служба это твою мать, по кубрикам в наряде взлетку натирать. Завтра котлы, а завтра будет все не так. Там люберцы, а там Москва, московский тракт. Ребята, так, хочу стодневку поскорей. Служи, солдат, а утро будет мудреней. Отбой!
1: Вызов огня, право два залпа. На три орудия. РСЦ, Гера Танга 205, отбой. Рина, слышу вас плохо, я разборчиво. Попробуйте переключить на резервную частоту.
2: Проси уже

огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира. Пока я живу, пока я дышу, врага я не стал больным. Огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира.

сломали иву, потом по кругу ее подружек и всех сестер. Взметнулись щепки, позвали вьюгу, отрывки платьев прочел костер. Потом из бревен сложили плаху.

птаха. Хоть стой, хоть падай, хоть вой.

0: мучилась и стала навек плакучая.
1: Вершились роли, менялись флаги, все воскресало и меркло вновь. В невинном поле аллеют маки, кружится лето, поет любовь. Сгубили иву, с кого спросили, кому воздастся?

Детка, не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Привезут друзья меня в обед. Сердце ты не рви, я не воскресну. Батьке голубой отдай берет, а себе оставь на память крестик. Ленке расскажи, я знаю, ждет. Не случилось счастье, так обидно. Нас победа точно уже ждет.

мамочка, не лей слезу из глаз. И не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый с мою смерть в объятия ждет, а она врывается внезапно.

меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение.

ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернулся.

не забыто. Маленький мальчик, подобно цветку, с детства берет за привычку. С дедом шагая в бессмертном полку, с гордостью держит табличку. Вечности мало, чтобы вас отыскать, всех, кто в боях был убитым. Будем мы в памяти всех вспоминать, никто не забыт, ничто не забыто. Вечный огонь продолжает гореть майской сиренью,

убитых с памяти нашей. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернувшись в ту битву. Время не лечит,

святых с памяти наших. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Как же хочу от души я пропеть русских солдат, поименно убитых, с памяти нашей. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто.

пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне. Здесь в раю

первый, а теперь 200-й. Я лечу домой, двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный стали вечный строй. Двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный стали вечный строй. Шли мы в бой родной 10-й ротой. Триколоры гладили ветра. Не по счету я теперь 200-й. Ведь война уж точно не игра. Все мы здесь подвержены риску.

Я еще живой, а теперь 200-й. Я лечу домой, двое нас из роты не закончат бой.

стали вечный строй. Был я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший

Этот же строим на обед, везде дрочат. Но дайте ж доточить хоть хлеб, кто не успел. Те очки снова начищать, бритву бери. И думай, как бы кос отдать здесь косарям. Они презренные в суете, но сам солдат.

ворота, подъем! Мухой постройся на развод, здесь лейтенант салак на строевой пасет. Как не понять, что служба это твою мать, по кубрикам наряде взлетку натирать. Завтра котлы, а завтра будет все не так, там люберцы, а там Москва, московский тракт, ребята, так. Хочу стодневку поскорей, служи, солдат, а утро будет мудреней. Отбой!

Привет, родная моя, все нормально, жив-здоров, и вот пишу тебе письмо. Всем привет передавай, зайди до мамы, скажи, что жив ее сынок. Как я люблю вас, как скучаю очень по нашей маленькой прикольной дочи. Короче, ведь все ж лихое в прошлом, впрочем, передавай привет, если дома будет отчим. Многоточие, новая строка, я нужен здесь пока, здесь без меня никак. Ведь если мы уйдем, выйдет наверняка из берегов кровавая река. Ты не накручивай и не волнуйся, я же обещал, что вернусь, значит вернусь. Ну все, любимая, до скорой встречи. Вот с тобой поговорил, и мне стало легче.

правосудие для судей. Час правосудия для судей. Час правосудия для судей. Правосудие для судей. Час правосудия для судей.

разрывает. Он на посадку шел из Ханкалы, а нам приказ, и завтра улетаем.

сгорела и прошла навеки навсегда. Война, война, была она, была. Ушла из жизни многих

0: лает, плачет, крики, мат. Аэродром, стрекот вертушек, мы на шише ей когти рвем. Гул совушек, раскаты пушек, идет опять пехота в бой, пехота в бой.
1: Почему один в этих скалах я?

взглядами за толстым стеклом живет в прекрасной стране и рисует на стенах. Эва детская тень закрывает лицо клочком от больничного света на исколотых венах, он от нее далеко. Ему лучше не знать, зачем вырваны из книги окончание страницы, и случайно он нашел и так любил читать. Предполагая, что о нем ее писали птицы. Где же небо? Почему все темнее?

снилось небо голубое, голубое, и солнце луч мои глаза ласкал. Леса, поля, до боли все родное —

лишь потому, что я солдат. Идет война, идет война, но чья? Понятно.

присвистела. Уля дура, Лехи в грудь. Пайдай! И под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Пайдай! Но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «Отчего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пайдай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на...

что война? Ты кровушки напилась, присвистела пуля дура Лёхи в грудь, а потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхи в грудь, пай-дай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

Есть город в приграничье с Пакистаном. Матун его назвали Дакарана. А ныне это хост, и путь к нему непрост. С Кабулом связь одна, воздушный мост. О, хост, на сотни верст

тут и там, и рядом. У хоста есть особая примета. Зимы там нет, одно сплошное лето. Коляски расписные, в них блохи земляные.

Садятся и взлетают самолеты, летят туда с опаской пилоты. Попалась я удар, прикрыл Аллах Адар, горой высокой Таре Гаригар. Высоты переходят из рук в руки, сегодня на них наши, завтра духи. И снова где-то бой, и стервенеет вой, и не понять, где свой, а где чужой.

плели интриги в хосте англичане, запутали вождей в Пуштунистане. Но как велел Аллах, разбиты были в прах, их кости, как урок, блестят в горах. А мы таких уроков не учили, подумай, джентльмена там убили. А нынче это мы решимости полны закончить это дело до зимы. А зимы там нет. О, хост, на сотни верст

потом из Горького посылку отослал, гражданскую одежду, фуфайку да ботинки и первые портянки я здесь же намотал. Затем на самолете куда-то полетели, как оказалось в парке, а что це за страна? Но легкие мои у медиков хрипели, мне вынесли вердикт, бронхиты, иди лечись пока. И вот я в медсанбате, в Ширинской медсанчасти, таблетками напичкали и сделали укол. Я снова оказался лишь у судьбы во власти, и чуть поздоровев наряд в столовую пошел. Вот там я задержался, считайте, что зашарил, примерил форму повара, она мне подошла. Картошку чистил, суп варил, котлеты жарил, я стал писать домой, что служба-то пошла.

заливали каток. Из ленты мотали на клюшки. В медвежат превращалась арава худых.

и свистела. Уля дура, Лехи в грудь. Пайдай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Пайдай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «Отчего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пайдай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули.

тело, пуля дура Лёхи в грудь. А потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхи в грудь, пай-дай. А под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай. Но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал. А поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

А что там ждет, не знаешь ты, я не знаю. Работа, женщина и пьянки до утра. А помнишь, сутками в нарядах зависали. Потом тебя Бизяй забрал

Сапер – профессия отважных. Сапер – профессия отважных. Из самых храбрых из людей. На мины с щупом раз за разом рискует жизнью он своей. В священной битве

погибших память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой, погибших память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой в атаке или в обороне. Всегда саперы впереди, за ВДВ и за Россию. Везде про

Стены герой, сапер, профессия отважных и самых храбрых из людей. На мины с щупом раз за разом рискует жизнью он своей. В священной битве за отчизну, за веру,

погибших, память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой. Погибших память

Сапер – профессия отважных. Сапер – профессия отважных. Сапер – профессия отважных. Храни вас Бог, пацаны.

Пока мы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь. Здесь на войне одна.

моей. Пока мы живы, не пугайтесь, наш автомат не замолчит. И ни на миг не сомневайтесь, беда к вам в двери не постучит. Здесь на войне одна забота, и с боем выбраться живым. У нас особо

своей. Пока вы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь. Здесь на войне одна.

Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батя Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось родине служить. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто в Россию за победой, получай билет. Если думаешь вернуться, не надейся, враг. Так в стране у нас сложилось, ляжешь ты во враг. Дед служил, отец служил, я теперь служу. В облаках на парашюте, в тельнике.

Богу служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. В историческом контексте нам не выбирать. Вариант один конкретный, только побеждать. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто там в гости за победой, получай билет. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. И мой сын однажды будет родине служить. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось, родине служи. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, и я врага побью. Но свою победу заслужу в бою.

заблуждаюсь, смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Вас учить я отнюдь не пытаюсь, как вести себя в этом бою. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь, мое кредо на нем и стою. Если нужно, умру за любимую Русь и словами в окно не бросаюсь. Я под каждой своею строкой подпишусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь.

смерти в тысячный раз повторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре твоем догорю. Я живу и страною своею горжусь, и словами в окно не бросаюсь. Если нужно, умру за любимую Русь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. Я во храме со свечкой за всех помолюсь и пред смертью, пред Богом покаюсь. Я врагу отомстить за друзей поклянусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь, как мой дед в 43-м году.

заблуждаюсь. Смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь.

пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый свою смерть в объятия ждет, а она врывается внезапно. В прошлый раз осколок был в руке, снайпер в этот раз не промахнулся на бессмертный с дедом и реке. Я его узнал.

Девочка, не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Привезут друзья меня в обед. Сердце ты не рви, я не воскресну. Батьке голубой отдай берет. А себе оставь на память крестик. Ленке расскажи, я знаю, ждет. Не случилось счастье, так обидно. Нас победа точно уже ждет.

Мамочка, не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый с мою смерть в объятия ждет, а она врывается внезапно.

0: на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение.
1: Вызов огня, право два залпа. Атри орудия. Расцепь. Яра танка 205, отбой. Рина, слышу вас плохо, я разборчиво. Попробуйте переключиться на резервную частоту. Плохо, слышит вас хорошо.

Пальмиры, Сашка. Ребята по целям снаряды кладут, враги, как в стрелковом тире. И если они его не найдут,

0: огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира. Пока я живу, пока я дышу, врагам я не стану больным. Огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира.
1: Вас понял. Сообщение наблюдателю. Джулия, Новембер, 159.

тогда хотелось жить. Майским утром я возьму букет цветов, поклонюсь ребятам, павшим до земли, тем, кто дело свое знал без лишних слов, кто не струсил и в

рушу все мосты, что создавал.

заблуждаюсь, смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Вас учить я отнюдь не пытаюсь, как вести себя в этом бою. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь, мое кредо на нем и стою. Если нужно, умру за любимую Русь и словами в окно не бросаюсь. Я под каждой своею строкой подпишусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь.

Я во храме со свечкой за всех помолюсь и пред смертью, пред Богом покаюсь. Я врагу отомстить за друзей поклянусь, не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь, как мой дед в 43-м году.

то я здесь заблуждаюсь. Смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь.

сломали иву, потом по кругу ее подружек и всех сестер. Взметнулись щепки, позвали вьюгу, отрывки платьев прочел костер. Потом из бревен сложили плаху и вдохновенно

замучилась и стала навек плакучая. Вершились роли, менялись флаги, все воскресало и меркло вновь. В невинном поле аллеют маки, кружится лето, поет любовь. Сгубили иву, с кого спросили, кому воздастся?

Попробуйте перекрутить его на резервную частоту. Вот, слышит вас хорошо и разборчиво. Продолжайте прием.

0: огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира. Пока я живу, пока я дышу, врагам я не стану больным. Огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира.
1: Отбой.

Узкий взгляд напугать не может добрый русский взгляд. Спутать невозможно добрый русский взгляд.

никогда, никогда

А на войне, как на войне, там труднее все вдвойне. Едва взойдет над сопками рассвет, мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег.

аккордом уйду за те ворота. Не поминайте лихом, друзья, да бегом на вокзал. А приеду, скажу: мама, здравствуй, папа, и сестренку обнять, подросла же, как ты. Сесть за стол вместе с ними, как сидел я когда-то. Выпить просто за жизнь, что увидел, ребята. Вот и кончилась служба.

небо, такое, как прежде. Синее небо так тянет домой.

приходят на смену радисты и стажеры. А мы чисто на роте, друзья, в конце концов. Али с Щербетом, Ваня, Костя, Богомол, Серега Зорин, Никул.

0: впереди. С праздником!
1: Мне снилось небо голубое, голубое, и солнце луч мои глаза ласкал. Леса, поля, до боли все родное —

немало повидали, немало пережили. Два полных года родине мы честь отслужили.

0: Домой, домой, домой стучат колеса. Прощай, высокогорный Чекчиран. Тебя мы вспоминаем, как что-то нам родное, как давнее, ушедшее в туман.
1: С праздником вас, уважаемые! Я в мир

0: буду вечно молодым. С праздником вас, дорогие друзья!
1: Почему один в этих скалах я?

немало повидали, немало пережили. Два полных года родине мы честь отслужили.

Благослови моих ребят, укрывки в ларвы, молитвы всех, кто в строю со мной стоят, чтоб все вернулись невредимы. Теперь в бою нательный крест стал оберег, не украшение.

Пока мы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окунуть.

своей. Пока мы живы, не пугайтесь, наш автомат не замолчит, и ни на миг не сомневайтесь, беда к вам в дверь не постучит. Здесь на войне одна забота — из боя выбраться живым. У нас

не своей. Пока вы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь. Здесь на войне

живы, горим судьбой в кострище дней. Любите нас, пока мы живы. Мы служим Родине своей.

смену, радисты и стажеры. А мы чисто на роте, друзья, в конце концов. Али с Щербетом, Ваня, Костя, Богомол, Серега Зорин, Никул.

ворота, подъем! Мухой постройся на развод, здесь лейтенант салак на строевой пасет. Как не понять, что служба это твою мать, по кубрикам наряде залетку натирать. Завтра котлы, а завтра будет все не так. Там люберцы, а там Москва, московский тракт. Ребята, так, хочу стодневку поскорей. Служи, солдат, а утро будет мудреней. Отбой!

тобой тогда хотелось жить. Майским утром я возьму букет цветов, поклонюсь ребятам, павшим до земли, тем, кто дело свое знал без лишних слов, кто не струсил и

0: А тогда со мной рядом был мой друг. А тогда со мной рядом был мой друг.
1: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены.

вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть смешная.

краях встретишься со мною, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны.

вдруг в огня ожидают. Представьте меня, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях

вместо боевых РД. Чемоданов холмик на бетонке вместо порванных ХБ.

учителя о стране, где честно отслужили. Самолет, застыв огромной птицей, на краю бетонной полосы, тихо слушал об афганском лихе,

окунались в раскаленный воздух. В это время ухнуло в горах. Ротный подбежал к юнцам зеленым, огрызнулась яростно броня. Что ж, ребята, повоюем сразу. Нас не будет спрашивать война. Но он не успел сказать, что нужно. На его плечо легла рука. Командир, давай-ка снова вместе.

молодые, когда мы летели дембеля вместо боевых РД. Чемодана холмик на бетонке вместо порванных ХБ, кителя и орденов

Свою волю шел российский солдат по Херсонскому полю, шел к победе отряд, взвод отважных тельняшек.

Шел к победе солдат, взвод отважных беретов, 30 смелых сердец за дела павших дедов. Вел их в битву комбат, вел их в битву отец. Шел по русскому полю солдат, шел отважной тропой своих дедов.

комбат шел по-русскому, полю солдат. Шел отважной тропой своих дедов, устремив в небо доблестный взгляд. Шел навстречу великим победам.

хотелось жить. Майским утром я возьму букет цветов, поклонюсь ребятам, павшим до земли, тем, кто дело свое знал без лишних слов, кто не струсил

был я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне. Здесь, в раю,

а теперь 200-й. Я лечу домой, двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный стали вечный строй. Двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный стали вечный строй. Шли мы в бой родной 10-й ротой. Триколоры гладили ветра. Не по счету я теперь 200-й. Ведь война уж точно не игра. Все мы здесь подвержены риску. Только жизнь давно тут не в цене.

Я еще живой, а теперь 200-й. Я лечу домой, двое нас из роты не закончат бой.

стали вечный строй. Был я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне.

Не говорим детально много, мы просто долбим ненавистных нам укропов. Из каждой мины шлем молебное послание, чтоб Бог помог нам в нашем праведном деянии. Нас на Донбассе знают все на

погибших, за деток малых, народившись, не поживших, за слезы наших матерей, за кровь Донбасса, за тех, кто заживо сгорел в домах и хатах. Мы всех их вспомним поименно в День Победы. Ну а пока, как завещали наши деды, мы бьем прицельно в ненавистных нам фашистов, и наши мины цель находят очень быстро. Мы о себе не говорим детально много, мы просто долбим ненавистных нам укропов, и с каждой мины шлем молебное послание –

Вытри слезы, лейтенант, подыши, малек. За рекою час назад весь твой взвод полег. Всем смертям назло, старик, ты остался цел. Знать у снайпера на миг запотел. При

прицел. В общем, Зёма, извини, но с тебя полста. Слава богу, наползли. Принимай, сестра.

немало повидали, немало пережили. Два полных года родине мы честь отслужили. Нас

0: Апрель, год за годом, за зимою весна.
1: Есть город в приграничье с Пакистаном, Матун его назвали Дакарана. А ныне это хост, и путь к нему непрост, с Кабулом связь одна, воздушный мост.
2: О, хост, на сотни верст, вокруг тебя душманская блокада.

0: и рядом у хоста есть особая примета. Зимы там нет, одно сплошное лето. Коляски расписные, в них блохи земляные, кусаются, ну как собаки злые. Советники живут в шикарной вилле, в окопах эту виллу позабыли, а жены их в печали с кофейными плечами, с гранатами в обнимку спят ночами.
1: О, хост, на сотни вёрст, вокруг тебя душманская блокада.

садятся и взлетают самолеты, летят туда с опаской пилоты. Попалась я удар, прикрыл Аллах Адар, горой высокой Таре Гаригар. Высоты переходят из рук в руки, сегодня на них наши, завтра духи. И снова где-то бой, и стервеней твой, и не понять, где свой, а где чужой. О, хост, на сотни верст,

как не стыдно, сынок, жизнь свою начинаешь с обмана. Где-то орден купил, нацепил, ибо хвалишься людям. Сам такой молодой, да только совести грамма не будет. Весь такой загорелый, видно с отдыха жаркого юга. Там на папины деньги гулял, веселился бездумно. Ты сними, не позорь фронтовые седины. Что ты знаешь, сынок, о войне? Ничегошеньки, милый. Что ответить старушке седой? Не обидеть бы старость. А слова оправданий не лезут, как будто бы в тягость. Только орден рукою прикрыл, чтоб обиды не пачкать. И вдруг вспомнил афганское небо, наше небо прозрачное. Я бы мог рассказать той старушке,

небо швыряло на землю горящие миги. А еще расскажу, как врывается горе в квартиры, как безумную мать не могли оторвать от могилы. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь.

узкому и грязному шоссе. Уходим в Ханкалу мы из Моздока, уходим мы на выручку Чечне, на выручку чеченскому народу.

колонна дальше утром подалась на ястребины, куда потом, не знаю. А он остался дальше службу рвать, забытый всеми, с автоматом, как с гитарой.

Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Третий год, как судьба нас с войной обвенчала. Дома ждали меня сын с женою живым. Я вчера им отправил письмо с Кандагара, а сегодня тюльпан 300-200 грузил. До 5 про себя досчитал, не бросая монету. На гранату я грудью упал, думать времени нету. Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Этот бой для меня оказался последним. 5 секунд, как судьба, от броска отсчитала. Слева был командир, а за ним был ефрейтор. Сам не помню, откуда граната упала. До 5 про себя

Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно.

ждите черного тюльпана домой. Я лечу грузом 200, я лечу, я лечу, я лечу грузом 200.

0: буду вечно молодым. С праздником вас, дорогие друзья!
1: По узкому и грязному шоссе уходим в Ханкалу мы из Моздока. Уходим мы на выручку Чечне, на выручку чеченскому народу. Сквозь блокпост

Колонна дальше утром подалась на ястребины, куда потом, не знаю. А он остался дальше службу рвать, забытый всеми, с автоматом, как с гитарой.

Поздний вечер, дождь идет, фонари горят. На перроне шумном пацаны стоят. Слышно, как сердца вокруг горячо стучат. А ты словно вспомнил что-то, снял рюкзак с плеча, попрощался бережно с матом.

борщ прошел, фонари горят. На перроне шумном призывники стоят. Слышно, как сердца вокруг горячо стучат. Со слезинкой на глазах свой ты прячешь взгляд.

взгляд. Напугать не может добрый русский взгляд. Спутать невозможно добрый русский взгляд. Пусть вас не тревожит добрый русский взгляд.

нас разведет судьба с тобой. У каждого свои дороги к дому. Пусть мы привыкли получать, как по духанке и жидянке. Тебе же, Макс, не привыкать, да как и мне. Но Бог-то с нами, а я в наряд иду к тебе. И как легко сутки летят, потом приходишь ты ко мне.

на дно. Дай мне волю, я бы жизнь прожил бы без дно, чтобы знать, что мне пропасть не суждено.

А в Раусе-поселке, что в 10 минут. Там сгущенка, деликатесы и пиво. Строим только Катюшу, под ногу поют. А я бы спел, получилось бы красиво.

И так хочется смять этот страшный зеленый листок. Закрутились винты, побежала под нами бетонка. Вот и все, полетели до дому.

проплывают под нами седые афганские горы. Я к ним зла не держу, но будь проклята, это война. При посадке в Союзе тихонько шепну своей ноше: Сашка, друг, ведь тебя же встречает

0: мой 200. Твой прощальный полет.
1: Почему один в этих скалах я?

На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батька водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает. Сын ушел по зову сердца.

контракту был у Вани с армейки крайне редкий. Талант Ваня шел не за бабки в СВО. По контракту был он снайпер от Бога. Вот и стал музыкант. Вот такие вот факты в СВО. По контракту, если родину нашу одолел оккупант под Артемовском. Как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант под Артемовском. Как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. Год отважно воевал, метко бил врага. Только смерть его не отпустила. В феврале при штурме дома взорвалась беда. В сердце пуля дура.

Он снайпер от Бога. Вот и стал музыкант. Вот такие вот факты в СВО по контракту. Если родину вашу одолел оккупант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает.

На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батька водку пьет неделю, что-то бормоча.

Как же так, сыночек милый Ваня? Вот такие вот факты. В СВО по контракту был у Вани с армейки крайне редкий талант. Ваня шел не за бабки. В СВО по контракту был он снайпер от Бога. Вот и стал музыкант. Вот такие вот факты. В СВО по контракту, если родину нашу одолел оккупант. Под Артемовском как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. Под Артемовском как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. Год отважно воевал, метко бил врага. Только смерть его не отпустила. В феврале при штурме дома взорвалась беда. В сердце пуля дура.

Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает.

вашу одолел оккупант под Артемовском. Как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант под Артемовском. Как-то шел концерт без антракта.

полно людей, и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке. На улице с утра большой туман, и с криками из мертвого молчания. Не сказка это, вовсе не обман. Застыли люди в страшном

и бокал прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война. И вот на площадь въехали зилы. Людское море сразу онемело. На тех машинах алые гробы. А западная рица посидела. По улице идет седой старик, рукой дрожащей держит сына фото. И женщины истошный слышен крик. И за спиною тихо плачет кто-то. Так вспомним вдруг о тех, кто не пришел оттуда. Налей бокал, прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война.

и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке.

На улице с утра полно людей, и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке. На улице с утра большой туман, и с криками из мертвого молчания. Не сказка это, вовсе не обман. Застыли люди в страшном ожидании.

бокал прошу и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война. И вот на площадь въехали злы. Людское море сразу онемело. На тех машинах алые гробы. А западная рица посидела. По улице идет седой старик, рукой дрожащей держит сына фото. И женщины истошный слышен крик. И за спиною тихо плачет кто-то. Так вспомним вдруг о тех, кто не пришел оттуда. Налей бокал, прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война. На улице с утра полно людей, и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке.

Ах, зима, ты моя зима, и молюсь я на лучик солнца, шапки снежные на домах.

немало повидали, немало пережили. Два полных года родине мы честь отслужили.

Тебя мы вспоминаем, как что-то нам родное, как давнее ушедшее в туман. Домой, домой, домой стучат колеса, прощай, высокогорный Чикчиран. Тебя мы вспоминаем, как что-то нам родное, как давнее ушедшее в туман. Нам лучшими друзьями бронежилеты, каски стали. Рожок от автомата мы редко отмыкали.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою. Я тебя люблю.

груди, сердечной боли. Только скорби, отблеск на звезде, мы должны беречь своих героев. Нет важней у Родины людей, кто, не руша правил и устоев, не сломавшись духом в трудный час, в бой идет единым смелым строем. За Москву, Алеппо и Донбасс свечи греют пламенем иконы, на застывших взглядах камнем соль. Помнить мы обязаны героев, их поступки нашей жизни — боль. Все от жизни получают роли, чтоб сыграть свой главный эпизод. Мы должны беречь своих героев и нести их подвиги в народ. Их с веками будет только больше, силы их крепчают с каждым днем. Мы должны беречь своих героев и гордиться, что среди них живем. Блеск их звезд сильнее острой боли, их поступки ярче скорбных свеч. Мы должны беречь своих героев, а герои будут нас беречь. Берегите своих героев.

прихватив с собой двоих на тот свет. Не видать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки? Это вам за пацанов. Я буду здесь недалеко, в полку небесном, как и все, смотреть на вас из облаков, дождем стучать по полосе. Обидно то, что не пожил, с врагом я личной встречи ждал. Как мог, я родине служил, и все, что было, ей отдал. Я здесь давно уже служил, пролив на взлетку семь потов, над вашим логовом кружил, и к этой встрече был готов. И каждый раз, садясь в грача, его я чувствовал ответ, как он мне соплами фырча гудел турбинами привет. Это вам

привет. Не видать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки? Это вам за пацанов. Это вам за пацанов. Мой ответ. Есть патроны, но своих рядом нет.

захватив с собой двоих на тот свет. Не видать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки?

пару свеч, порезав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папа на Донбасс уехал утром, дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом, он защитник матушки Руси. Ты прости ему.

наземь так сойти помочь. Хотят, дочка за отца стоит.

взяв церковной лавки пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папка на Донбасс уехал утром. Дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом. Он защитник матушки Руси. Ты прости ему судьбы, прорухи. Тихо воск в огне свечей

Свечи строим у икон. Стоят, стоят ангелы над девочкой, кружатся. Наземь так сойти и помочь хотят, хотят. Дочка за отца,

Это был не ИГИЛ. Началась мясорубка в непроглядных потемках. Дроны били конкретно по железным коням, а потом и апачи причесали пригорки. Эти суки стреляли по российским парням.

Небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику, в этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает, не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя, права на промах на этот раз у меня нет. Как божий день, мне понятно задание, цель вычисляла разведка заранее. Год. Столь птица важная, этот мой кандидат, и сюда прибыл, конечно, не отдыхать. Он как на ладони, комки иорданские и бородатые, рожи арабские, но нет того главного, что я так жду с утра, не появляется никак мишень моя. Черт, прости, Господи. Крутит суставы, и все уже затекло, но контролирует мой первый ПСО. Все. Я как пружина, и нужно лишь чтоб на миг в линзе прицела мелькнул загорелый лик его. Того, чья жизнь в моих крепких мужских руках, и не спасет его ни Христос, ни Аллах. Нет. Примет сегодня свою неминучую этот араб под чеченскими тучами смерть. Я черный ангел, потемки моя душа, особняком всегда держатся снайпера, знают все. Ведь каждый свой выстрел, как в страшном, кошмарном сне, вижу я посланную мною смерть в свой прицел. И оттого на душе часто муторно, видеть не хочется, рядом никого, не уснуть. Мне по ночам и волчонкам скулит душа, лица врагов.

тучами. Снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Зато полно всякой швали и нечисти, что вновь хотят здесь большую войну разжечь, да никак. А потому что и в холод, и в дождь, и в зной нелюди я посылаю к себе домой, в ад. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.

Мы с тобой, братишка, едем на броне. Мина сверху в башню нам вонзилась. Боженька сегодня на нашей стороне. А иначе как так получилось? Все в дыму и саже, перепонках рев. Бэха как катила, так и едет. Боженька сегодня нас с тобой сберег. Ни одной царапины.

Боженька сегодня на нашей стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка, крайне повезло. Не иначе родились в рубашках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать, победа с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, дома без погон. Третий тост за пацанов подняли.

Песня как играла, так играет. Боженька сегодня на нашей стороне, как и в том бою

Боженька сегодня на нашей стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка,

будет, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, едем на броне. Мина сверху в башню нам вонзилась. Боженька сегодня на нашей стороне. А иначе как так получилось?

пораженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Всех мастей неонацистов собрала Европа вновь. На украинском цинизме разрослись Айдар, Азов. И теперь нацбатальоны управляют всей страной. И фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям

0: Адрия Руси. На расстрелке. Сьерра Танго 205, отбой. Рина, слышу вас плохо, не разборчиво. Попробуйте переключиться на резервную частоту. Ухо, слышит вас хорошо, разборчиво. Продолжайте, прием. Пуск, отбой. Ухо, вас понял. Сообщение наблюдателю. Зулия, номер 1, 5, 9, 6, 8, 3.
1: Проси уже.

огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира. Пока я живу, пока я дышу, врага я не стану пальмин. Огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира.

0: и не узнали.
1: Помни войну, пусть далека она и туманна, годы идут, командиры уходят в запас. Помни войну, это право же вовсе не странно, помнить все то, что когда-то казалось всех нас. Гром поездов, гром лавин на осеннем Кавказе, падает снег, ночью староста пьет самогон, тлеет костер, партизаны остались без связи, унтер содрал серебро со старинных икон. Помни войну, стелит простынь нарком в кабинете, рота ура, коммунистам идти впереди. Помни войну, это мы, ленинградские дети, прямо в глаза с фотографий жестоких глядим. Тихо, браток, в печку брошены детские лыжи, русский народ роет в белой земле блиндажи. Тихо, браток, подпусти их немного поближе, нам-то не жить, но и этим мерзавцам не жить. Помни войну.

Присвистела, пуля дура, Лехе в грудь. Ай-дай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, ай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пай-дай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на

сначала пуля дура Лёхи в грудь, а потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхи в грудь, пай-дай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

Сапер – профессия отважных. Сапер – профессия отважных и самых храбрых.

Герой, сапер, профессия отважных и самых храбрых из людей. На мины с щупом раз за разом рискует жизнью он своей. В священной битве за отчизну, за веру,

Ой! Погибших память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой. Погибших память

Сапер. Профессия отважных. Сапер. Профессия отважных. Сапер. Профессия отважных. Храни вас Бог, пацаны.

от судьбы наград не ждали. Пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве, мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами.

кумир, дядя Вася Маргелов. К синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен. Если в бой, только здесь

кроме нас. Мы на колени не вставали, ни разу честь не запятнали, лежа на выжженной земле. Мы видим Бога в синеве, с небес мы слезы проливали, друзей погибших отпевали, пока берет на голове.

Наш кумир, дядя Вася Маргелов, к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь

Васи наш девиз: никто, кроме нас. Мы от судьбы наград не ждали, пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве. Мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами погибая. За ваш покой мы воевали,

Подельник цвета небес, наш кумир дядя Вася Маргелов. К синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы с

кумир дядя Вася Маргелов, к синеве у нас свой интерес. На бедру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы служим в войсках дяди Васи, наш девиз —

листья перо, и замерзшая свечка горит. Попрощавшись с друзьями, писал свой роман. Он собрал туда всю свою жизнь. Он писал роман, словно вновь ожил.

Мы с тобой, братишка, едем на броне. Мина сверху в башню нам вонзилась. Боженька сегодня на нашей стороне. А иначе как так получилось? Все в дыму и саже, перепонках рев. Бэха как катила, так и едет. Боженька сегодня нас с тобой сберег. Ни одной царапины.

стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка, крайне повезло. Не иначе родились в рубашках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать, победа с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, дома без погон. Третий тост за пацанов подняли.

Песня как играла, так играет. Боженька сегодня на нашей стороне, как и в том бою.

ищет, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, едем на броне.

правого залпа. Адрия Руси. Подожди. Гера танка 205, отбой. Рина, слышу вас плохо, неразборчиво. Попробуйте переключиться на резервную частоту.

0: тысячи звезд. Вера и правда летят вместе с нами. Тигр неспешно ползет на блокпост.
1: Вот он слышит вас хорошо и разборчиво. Продолжайте прием.

На улице с утра полно людей, и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке. На улице с утра

не сказка это, вовсе не обман. Застыли люди в страшном

налей бокал, прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война. И вот на площадь въехали злы. Людское море сразу онемело. На тех машинах алые гробы. А западная рица посидела. По улице идет седой старик, рукой дрожащей держит сына фото. И женщины истошный слышен крик. И за спиною тихо плачет кто-то. Так вспомним вдруг о тех, кто не пришел оттуда. Налей бокал, прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война. На улице с утра полно людей, и плачут кровью голубые флаги. Оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке.

долгожданная фраза, три слова каких-то значащихся. И однажды проснулись, сто дней до приказа, сто дней приказ выйдет, поедем домой. А там на гражданке уже

Теперь первый стол и в дорожку подшива. И идем на развод, как в дешевый кабак. А потом пощемить, помечтать до обеда. Как друзья там, как мама, а девушка как...

до приказа осталось всего лишь 100 дней, всего лишь 100 дней. И еще раз. Шинели повесим, споем нашу песню. Гитарка расстроена,

Мы сидели у реки и жевали булочки. Ты была голодная и совсем холодная. А ебал тебя и плакал песня про людей.

0: ебало в кровь, чтобы не ебало. Ты мозга таким же парнем, как и я.
1: Мне снилось небо голубое, голубое, и солнце луч мои глаза ласкал. Леса, поля, до боли все родное —

что осталось от службы, лишь парадка да фото. Вот финальный наряд уже отстоял. Прощай навсегда, моя бывшая рота. С последним аккордом уйду за те ворота. Не поминайте лихом, друзья, да бегом на вокзал. А приеду, скажу: мама, здравствуй, папа. И сестренку обнять, подросла же, как ты. Сесть за стол вместе с ними, как сидел я когда-то.

0: на твоих губах, на губах.
1: Мы сидели у реки и жевали булочки. И было голодное и совсем холодное. А ебал тебя и плакал песня про бледней.

рисует на стенах. Его детская тень закрывает лицо клочком от больничного света. На исколотых венах он от нее далеко. Ему лучше не знать, зачем вырваны из книги окончание страницы. И случайно он нашел и так любил читать. Предполагая, что о нем ее писали птицы. Где же небо? Почему все темнее?

края всех краев, лишь дождь и серый цвет, но за пределами неба молния чертит победу, рисует домик наш, которого нет. По мнению хозяина, что мир наш вертит, любя свои законы.

Шум дискотек тишину разрывает. Пьяный мальчишка девчонку снимает. В танцы закружит, зацелует умело. На вечеринке она королева. После придет она улицей длинной. Шепчет с упреком, ну где ты, любимый? Кинув окурок искрой.

пацан молодой письма пишет, скучает. За забором там Воля и гул дискотек, а там где-то она, его рядом с ней нет. Веселись и гуляй, как сказал на прощание. На перроне она вслед кричав до свидания, буду ждать, а сама лишь раскаяние чую письма.

молодежь. А в 16 пора, золотые года, бары, клубы, вино, трава да наркота. И богатые парни будут ласкать тебя ночь напролет, ну а после в кровать. Шум дискотек тишину разрывает, пьяный мальчишка девчонку снимает, в танце

Поздний вечер, дождь идет, фонари горят. На перроне шумном пацаны стоят. Слышно, как сердца вокруг горячо стучат. А ты словно вспомнил что-то, снял рюкзак с плеча, попрощался бережно с матом.

Нежные почаще письма присылай, пожелай удачи, счастья пожелай. Поздний вечер, дождь прошел, фонари горят, на перроне шумном призывники стоят. Слышно, как сердца вокруг горячо стучат. Со слезинкой на глазах свой ты прячешь взгляд.

Поздний вечер, дождь идет, фонари горят. На перроне шумном пацаны стоят. Слышно, как сердца вокруг горячо стучат. А ты словно вспомнил что-то, снял рюкзак с плеча, попрощался бережно с матом.

нежные, почаще письма присылай. Пожелай удачи, счастья пожелай. Поздний вечер, дождь прошел, фонари горят. На перроне шумном призывники стоят. Слышно, как сердца вокруг горячо стучат. Со слезинкой на глазах свой ты прячешь взгляд.

Самолет воздух разрывает. Он на посадку шел из Ханкалы. А нам приказ, и завтра улетаем.

сгорела и прошла навеки навсегда. Война, война, была она, была. Ушла из жизни многих,

Зачем я здесь? Вы спросите меня. О чем я думаю в минуту передышки? Судьба куда забросила меня? Обычного российского парнишку. Кому и что хочу я доказать? Зачем стреляю в сторону врага? Взглянул бы я в бесстыжие глаза тому, кто нас обманул.

акробата, выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Я слез не лью, кому они нужны? Воды бы фляжку и часок поспать, дожить бы чудом месяц до весны, домой вернуться и увидеть мать. Зачем я здесь? Судьба мне говорит, что я солдат и у меня есть долг. И то, что я сегодня жив, а не убит, то не моя заслуга, а войне упрек.

Чью мать она сегодня навестит рукой комбата, выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Таких парней, как я, здесь пруд пруди. Мы

Ата, выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Таких, как я, парней, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Да потому что нужен.

моей. Пока мы живы, не пугайтесь, наш автомат не замолчит. И ни на миг не сомневайтесь, беда к вам в дверь не постучит. Здесь на войне одна забота — из боя выбраться живым. У нас

своей. Пока вы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь. Здесь на войне

Там обстреляли и кровной славой завещал, чтоб мы врагу не уступали. Москва большой и в нем балет там. Настя.

как не стыдно, сынок, жизнь свою начинаешь с обмана. Где-то орден купил, нацепил, ибо хвалишься людям. Сам такой молодой, да только совести грамма не будет. Весь такой загорелый, видно с отдыха жаркого юга. Там на папины деньги гулял, веселился бездумно. Ты сними, не позорь фронтовые седины. Что ты знаешь, сынок, о войне, ничегошеньки милый? Что ответить старушке седой, не обидеть бы старость? А слова оправданий не лезут, как будто бы в тягость. Только орден рукою прикрыл, чтоб обиды не бачкать. И вдруг вспомнил афганское небо, наше небо прозрачное. Я бы мог рассказать той старушке,

небо швыряло на землю горящие миги. А еще расскажу, как врывается горе в квартиры, как безумную мать не могли оторвать от могилы. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь.

В одесской трень закрывает висок лучком от больничного света. На исколотых венах он от нее далеко. Ему лучше не знать, зачем вырвано из книги окончание страницы. И случайно он нашел и так любил читать. Предполагая, что о нем ее писать.

на края всех краев. Лишь дождь и серый цвет, но за пределами неба молния чертит победу, рисует домик наш, которого нет. По мнению хозяина, что мир наш вертит, любя свои законы, он не являлся вчера и предъявлял еще

Привет, родная моя, все нормально, жив-здоров, и вот пишу тебе письмо. Всем привет передавай, зайди до мамы, скажи, что жив ее сынок. Как я люблю вас, как скучаю очень по нашей маленькой прикольной дочи. Короче, ведь все ж лихое в прошлом, впрочем, передавай привет, если дома будет отчим. Многоточие, новая строка, я нужен здесь пока, здесь без меня никак. Ведь если мы уйдем, выйдет наверняка из берегов кровавая река. Ты не накручивай и не волнуйся, я же обещал, что вернусь, значит вернусь. Ну все, любимая, до скорой встречи. Вот с тобой поговорил, и мне стало легче.

0: правосудие для судей. Час правосудия для судей. Час правосудия для судей. Правосудие для судей. Час правосудия для судей.
1: И еще одна песня, и снова с праздником.

Мы с тобой, братишка, едем на броне. Мина сверху в башню нам вонзилась. Боженька сегодня на нашей стороне. А иначе как так получилось? Все в дыму и саже, перепонках рев. Бэха как катила, так и едет. Боженька сегодня нас с тобой сберег. Ни одной царапины.

Боженька сегодня на нашей стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка, крайне повезло. Не иначе родились в рубашках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать, победа с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, дома без погон. Третий тост за пацанов подняли.

щеке. Песня как играла, так играет. Боженька сегодня на нашей стороне, как и в том бою.

видит, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, едем на броне.

Блуждаюсь, смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Вас учить я отнюдь не пытаюсь, как вести себя в этом бою. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь, мое кредо на нем и стою. Если нужно, умру за любимую Русь, и словами в окно не бросаюсь. Я под каждой своею строкой подпишусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь.

заблуждаюсь, смерти в тысячный раз повторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре твоем догорю. Я живу и страною своею горжусь, и словами в окно не бросаюсь. Если нужно, умру за любимую Русь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. Я во храме со свечкой за всех помолюсь и пред смертью, пред Богом покаюсь. Я врагу отомстить за друзей поклянусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь, как мой дед в 43-м году.

то я здесь заблуждаюсь. Смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь.

был я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне. Здесь в раю

Душу ты не рви и отпусти. На последнем фото я еще живой, а теперь 200-й. Я лечу домой. Двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка Ротный стали вечный строй. Двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка Ротный стали вечный строй. Шли мы в бой родной 10-й ротой. Триколоры гладили ветра. Не по счету я теперь 200-й. Ведь война уж точно не игра. Все мы здесь подвержены риску.

еще живой, а теперь 200-й. Я лечу домой. Двое нас из роты не закончат бой.

стали вечный строй. Был я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне.

0: Честь имеем!
1: Выступ огня, право два залпа. На три орудия. Расцель. Яра танка 205, отбой. Рина, слышу вас плохо, не разборчиво. Попробуйте переключиться на резервную частоту. Плохо, слышит вас хорошо и разборчиво. Продолжайте, прием. Пушка, отбой.

России уже гуляет весна. Там мир, там уже не страшно. Кружат над Пальмирой два черных орла, где пал смертью храбрых за

0: огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира. Пока я живу, пока я дышу, врага я не стану пальмин. Огонь вызываю, скорее прошу, во имя добра и мира.
1: Вас понял. Сообщение наблюдателю. Джулия, Новембер, 1-5.

Зачем я здесь? Вы спросите меня. О чем я думаю в минуту передышки? Судьба куда забросила меня? Обычного.

спокойно. Служба просто мед. Я слез не лью, кому они нужны? Воды бы фляжку и часок поспать. Дожить бы чудом месяц до весны, домой вернуться и увидеть мать.

чью мать она сегодня навестит рукой комбата. Выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Таких парней, как я, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Да потому что нужен. Зачем я здесь? Вы спросите меня –

Бата выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Таких, как я, парней, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь?

Ополченец крикнул: «Стой! Ложись, сопляка!» Дальше матом. Он не хотел в меня стрелять. Он человек, а я убийца. Из боя вы не слышишь, мам.

С утра полно людей и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке. На улице с утра большой туман, и с криками из мертвого молчания. Не сказка это, вовсе не обман. Застыли люди в страшном

налей бокал, прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война. И вот на площадь въехали злы. Людское море сразу онемело. На тех машинах алые гробы. А западная рица посидела. По улице идет седой старик, рукой дрожащей держит сына фото. И женщины истошный слышен крик. И за спиною тихо плачет кто-то. Так вспомним вдруг о тех, кто не пришел оттуда. Налей бокал, прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война. На улице с утра полно людей, и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке.

а я пост. Охраняю от любых врага маневров. Горжусь, что я солдат, ведь я не виноват. Но знаешь, все назад вернуть уж поздно. Тропа идет тропой, исхоженной не мной.

сжимаю в руке накладную, как пропуск в несчастье. И так хочется смять этот страшный зеленый листок. Закрутились винты, побежала под нами бетонка. Вот и все, полетели до дома.

Проплывают под нами седые афганские горы. Я к ним зла не держу, но будь проклята, это война. При посадке в Союзе тихонько шепну свои ноши: Сашка, друг, ведь тебя же встречает

Зак и Чича строили роту так и рвали на куски. Вели устав досрочно, на дембель собрались. А мы теперь расхлебывай все эти косяки. В нарядах через сутки, а мы уже...

смену, радисты и стажеры, а мы чисто на роте, друзья, в конце концов, Алис, Щербетом, Ваня, Костя, Богомол, Серега Зорин, Николай.

лавке пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папа на Донбасс уехал утром, дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом, он защитник матушки Руси. Ты прости ему

Слезы льет, во дворе скулит отцовский пес. Дочка в церковь с бабушкой идет. Та война не шутка, а всерьез.

Вся в церковной лавке пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папка на Донбасс уехал утром. Дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом. Он защитник матушки Руси. Ты прости ему судьбы прорухи. Тихо воск в огне свечей

Свечи строим у икон. Стоят, стоят ангелы над девочкой, кружатся. На земь так сойти, помочь хотят, хотят. Дочка за отца.

В одесской трень закрывает висок лучком от больничного света. На исколотых венах он от нее далеко. Ему лучше не знать, зачем вырваны из книги окончание страницы. И случайно он нашел и так любил читать. Предполагая, что о нем ее писать.

края всех краев, лишь дождь и серый цвет, но за пределами неба молния чертит победу, рисует домик наш, которого нет. По мнению хозяина, что мир наш вертит, любя свои законы, он не являлся вчера и предъявлял счет по

и свистела. Уля дура, Лехи в грудь. Ай-дай! И под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Ай-дай! Но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «Отчего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пай-дай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на них.

И свистела пуля дура Лёхе в грудь. А потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхи в грудь, пай-дай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

Я как будто опять на Кавказе, в годы воинской службы моей. Но сейчас есть приказ для спецназа защитить на Донбассе людей. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Вновь на марше густые колонны, вертолеты ложатся на курс. И идут батальоны, и в грудь.

доброе имя, совершив справедливую месть. Снова пламя войны разжигают на границе отчизны моей. И Шухевич с Бандерой мечтают насладиться победой своей. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Долго-долго терпела Россия унижение, обиды и боль, и предателей выстрелы в спину, и Европы гнилой разговор. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть.

Небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику, в этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает, не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя, права на промах на этот раз у меня нет. Как божий день, мне понятно задание, цель вычисляла разведка заранее. Год. Столь птица важная, этот мой кандидат, и сюда прибыл, конечно, не отдыхать. Он как на ладони, комки иорданские и бородатые, рожи арабские, но нет того главного, что я так жду с утра, не появляется никак мишень моя. Черт, прости, Господи. Крутит суставы, и все уже затекло, но контролирует мой первый ПСО. Все. Я как пружина, и нужно лишь чтоб на миг в линзе прицела мелькнул загорелый лик его. Того, чья жизнь в моих крепких мужских руках, и не спасет его ни Христос, ни Аллах. Нет. Примет сегодня свою неминучую этот араб под чеченскими тучами смерть. Я черный ангел, потемки моя душа, особняком всегда держатся снайпера, знают все. Ведь каждый свой выстрел, как в страшном, кошмарном сне, вижу я посланную мною смерть в свой прицел. И оттого на душе часто муторно, видеть не хочется, рядом никого, не уснуть. Мне по ночам и волчонкам скулит душа, лица врагов.

0: тучами. Снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Зато полно всякой швали и нечисти, что вновь хотят здесь большую войну разжечь, да никак. А потому что и в холод, и в дождь, и в зной нелюди я посылаю к себе домой, в ад. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: С праздником вас, уважаемые! Я в мир!

0: буду вечно молодым. С праздником вас, дорогие друзья!
1: У нас дожди.

эхо разрывает. Он на посадку шел из Ханкалы, а нам приказ, и завтра улетаем.

сгорела и прошла навеки навсегда. Война, война, была она, была. Ушла из жизни многих.

как не стыдно, сынок, жизнь свою начинаешь с обмана. Где-то орден купил, нацепил, ибо хвалишься людям. Сам такой молодой, да только совести грамма не будет. Весь такой загорелый, видно с отдыха жаркого юга. Там на папины деньги гулял, веселился бездумно. Ты сними, не позорь, не позорь фронтовые седины. Что ты знаешь, сынок, о войне? Ничегошеньки, милый. Что ответить старушке седой? Не обидеть бы старость. А слова оправданий не лезут, как будто бы в тягость. Только орден рукою прикрыл, чтоб обиды не пачкать. И вдруг вспомнил афганское небо, наше небо прозрачное. Я бы мог рассказать той старушке,

небо швыряло на землю горящие миги. А еще расскажу, как врывается горе в квартиры, как безумную мать не могли оторвать от могилы. И тогда ты, старушка, поймешь, и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь, и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь.

пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый свою смерть в объятия ждет, а она врывается внезапно. В прошлый раз осколок был в руке, снайпер в этот раз не промахнулся. На бессмертной с дедом и реке я его узнал.

Девочка, не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Привезут друзья меня в обед. Сердце ты не рви, я не воскресну. Батьке голубой отдай берет, а себе оставь на память крестик. Ленке расскажи, я знаю, ждет. Не случилось счастье, так обидно. Нас победа точно уже ждет.

мамочка, не лей слезу из глаз. И не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый с мою смерть в объятии ждет, а она врывается внезапно. Здравствуй, мамка, я с небес пишу, далеко еще нам до победы. Я

на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение.

кружит над нами с гулом вертушек в плену облаков. Пусть будет пухом всем, кто здесь спали, каждая горсть

стрела подлого в спину. Кто-то огонь вызывал на себя. Боль в нашем сердце рвется наружу.

На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батька водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает. Сын ушел по зову сердца.

По контракту был у Вани с армейки крайне редкий. Талант Ваня шел не за бабки в СВО. По контракту был он снайпер от Бога. Вот и стал музыкант. Вот такие вот факты в СВО. По контракту, если родину нашу одолел оккупант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром, Ваня был музыкант. Под Артемовском как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром, Ваня был музыкант. Год отважно воевал, метко бил врага, только смерть его не отпустила. В феврале при штурме дома взорвалась беда, в сердце пуля дула.

родину вашу одолел оккупант под Артемовском. Как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант под Артемовском. Как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает.

как называется эта песня? Вопрос викторины. Для вас Владимир Козлов, он же Вольдемар Петербург.

бывшие мальчики сельские, нынче солдаты советские, вновь батальоны гвардейские, где-то в высоких горах скрипнула койка солдатская, ночь автоматами клацает, а над могилами братскими женщины в черных платках.

Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Третий год, как судьба нас с войной обвенчала. Дома ждали меня сын с женою живым. Я вчера им отправил письмо с Кандагара, а сегодня тюльпан 300-200 грузил. До 5 про себя досчитал, не бросая монету. На гранату я грудью упал, думать времени нету. Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Этот бой для меня оказался последним. 5 секунд, как судьба, от броска отсчитала. Слева был командир, а за ним был ефрейтор. Сам не помню, откуда граната упала. До 5 про себя

Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговаривая.

Я назад возвращаюсь домой. Пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черт тюльпан домой. Я лечу грузом 200. Я лечу. Я лечу. Я лечу грузом 200.

Снилось небо голубое, голубое, и солнце луч мои глаза ласкал. Леса, поля, до боли все родное —

долгожданная фраза, три слова каких-то значащихся. И однажды проснулись 100 дней до приказа, 100 дней приказ выйдет, поедем домой. А там на гражданке уже

Теперь первый стол и в дорожку подшива, и идем на развод, как в дешевый кабак. А потом пощемить, помечтать до обеда, как друзья там, как мама, а девушка как. И тянет, все тянет.

до приказа осталось всего лишь 100 дней, всего лишь 100 дней. И еще раз. Шинели повесим, споем нашу песню, гитарка расстроена.

Где-то обожженного войной бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Всех мастей неонацистов собрала Европа вновь. На украинском цинизме разрослись Айдар, Азов. И теперь нацбатальоны управляют всей страной. И фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям.

0: Дорогие ребята, чтоб Россия мать жила.
1: Мы сидели у реки и жевали булочки. И было голодное, и совсем холодное. А ебал тебя и плакал песня про блядей.

0: вас в кровь, чтобы не ебало. Ты мозга таким же парнем, как я.
1: Москва большой, и в нем балет.

Старайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлая сделала? Вместо свадьбы

Вы наплюете на сплетников. Девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают.

0: Сера танка 205, отбой. Рина, слышу вас плохо, я разборчиво. Попробуйте переключиться на резервную частоту. Плохо, слышу вас хорошо, разборчиво. Продолжайте, прием. Пуск, отбой. Плохо, вас понял. Сообщение наблюдается. Дуэль на номер 1596.
1: Проси уже

уже гуляет весна. Там мир, там уже не страшно. Кружат над Пальмирой два черных орла, где пал смертью храбрых.

0: огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира. Пока я живу, пока я дышу, врага я не стал больным. Огонь вызываю, скорее прошу, во имя добра и мира.
1: Воздух вас понял. Сообщение наблюдателю. Джулия, Новембер, 1-5.

ворота, подъем! Мухой постройся на развод, здесь лейтенант салак на строевой пасет. Как не понять, что служба это твою мать, по кубрикам в наряде залетку натирать. Завтра котлы, а завтра будет все не так. Там люберцы, а там Москва, московский тракт. Ребята, так, хочу стодневку поскорей. Служи, солдат, а утро будет мудреней. Отбой!

0: смотри.
1: Пока мы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутало.

своей. Пока мы живы, не пугайтесь, наш автомат не замолчит. И ни на миг не сомневайтесь, беда к вам в дверь не постучит. Здесь на войне одна забота — из боя выбраться живым. У нас

своей. Пока вы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь. Здесь на войне

в руке накладную, как пропуск в несчастье. И так хочется смять этот страшный зеленый листок. Закрутились винты, побежала под нами бетонка. Вот и все, полетели до дому.

Проплывают под нами седые афганские горы. Я к ним зла не держу, но будь проклята, это война. При посадке в Союзе тихонько шепну свои ноши: Сашка, друг, ведь тебя же встречает

я косынку завяжу узелком потуже и пойду напропалую по свинцовой стуже. Зашагаю по земле северокавказской с автоматом на плече, рядом с

штурмовые группы расстилали по земле террористов трупы. Но неправду говорят, что все пули дуры, там бессмертие свое. Пацаны шагнули. Там земля под Игорьком на дыбы вдруг встала, и Алёнушка в 5 лет папку потеряла. Не забуду никогда Сашку Соловьёва, ни на шаг не отошёл, держал оборону весь боекомплект врагу.

Я живую страной своею горжусь и словами в окно не бросай. Если нужно, умру за любимую Русь, не прогнусь, лучше просто сломаюсь. Я во храме со свечкой

заблуждаюсь, смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Вас учить я отнюдь не пытаюсь, как вести себя в этом бою. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь, мое кредо на нем и стою. Если нужно, умру за любимую Русь и словами в окно не бросаюсь. Я под каждой своею строкой подпишусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь,

дождаюсь, смерти в тысячный раз повторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре твоем.

Маме в окно не бросайся, если нужно, умру за любимую Русь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. Я во храме со свечкой за всех помолюсь и пред смертью, пред Богом покаюсь. Я врагу отомстить за друзей поклянусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь, как мой дед в 43-м году.

Смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь.

0: буду вечно молодым. С праздником вас, дорогие друзья!
1: Я сегодня с бодуна, и пошло оно все на работу не пошел, веский повод не нашел.

Таиланд. Подыши, малек, за рекою час назад весь твой взвод полег. Всем смертям назло, старик, ты остался цел. Знать у снайпера на миг запотел.

прицел! В общем, Зёма, извини, но с тебя ползта. Слава богу, наползли. Принимай, сестра.

Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Третий год, как судьба нас войной обвенчала. Дома ждали меня сын с женою живым. Я вчера им отправил письмо с Кандагара, а сегодня тюльпан 300-х грузил. До 5 про себя досчитал, не бросая монету. На гранату я грудью упал, думать времени нету.

Закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Этот бой для меня оказался последним. 5 секунд, как судьба, от броска отсчитала. Слева был командир, а за ним был ефрейтор. Сам не помню, откуда граната упала. До 5 про себя.

Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой. Я лечу грузом 200. Я лечу. Я лечу. Я лечу грузом 200.

Привет, родная моя, все нормально, жив-здоров, и вот пишу тебе письмо. Всем привет передавай, зайди до мамы, скажи, что жив ее сынок. Как я люблю вас, как скучаю очень по нашей маленькой прикольной дочи. Короче, ведь все ж лихое в прошлом, впрочем, передавай привет, если дома будет отчим. Многоточие, новая строка, я нужен здесь пока, здесь без меня никак. Ведь если мы уйдем, выйдет наверняка из берегов кровавая река. Ты не накручивай и не волнуйся, я же обещал, что вернусь, значит вернусь. Ну все, любимая, до скорой встречи. Вот с тобой поговорил, и мне стало легче.

Правосудие для судей. Час правосудия для судей. Час правосудия для судей. Правосудие для судей. Час правосудия для судей.

молодой, да только совести грамма не будет. Весь такой загорелый, видно с отдыха жаркого юга. Там на папины деньги гулял, веселился бездумно. Ты с ними не позорь, не позорь фронтовые седины. Что ты знаешь, сынок,

Когда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь.

0: Честь имеем!
1: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены.

Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть меж нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны.

вдруг в огня ожидают. Представьте меня, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях

не впервой. И до нас тоже были ребята, кто со школьной скамьи прямо в бой свое тело бросал на гранаты. Мы поставим их всех на места, тех, кто явится к русским с мечом.

Время выбрало нас неспроста, и на плечи погоны надела, раскидав по горячим местам, всем дала крайне важное дело от врагов защищать свой народ и стоять за родную отчизну. И все время идти лишь вперед, не жалея за родину жизни.

немало повидали, немало пережили. Два полных года родине мы честь отслужили.

Тебя мы вспоминаем, как что-то нам родное, как давнее ушедшее в туман. Домой, домой, домой стучат колеса, прощай, высокогорный Чикчиран. Тебя мы вспоминаем, как что-то нам родное, как давнее ушедшее в туман. Нам лучшими друзьями бронежилеты, каски стали, рожок от автомата мы редко

0: Песня из сериала «Юркины рассвета». Вспомним 70-е.
1: Вызов огня, право два залпа. Натрия орудия. Расцепь. Гера танка 205, отбой. Рина, слышу вас плохо, я разборчиво. Попробуйте переключить на резервную частоту. Плохо, слышу вас хорошо, я разборчиво. Продолжайте, прием. Пуск, отбой. Плохо, вас понял.
2: Проси уже

огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира. Пока я живу, пока я дышу, врага я не стал больным. Огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира.

немало повидали, немало пережили. Два полных года родине мы честь отслужили. На солнце жгло нещадно, мы грудью снег пахали, но на

Тебя мы вспоминаем, как что-то нам родное, как давнее ушедшее в туман. Домой, домой, домой стучат колеса, прощай, высокогорный Чикчиран. Тебя

Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен

Храни Господь вас, пацаны. В лихие годы, друзья, живем, но только к смелым идет победа. Мы за страною вперед идем, как в 45-м шагали деды. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж.

встали в строй за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны. Храни Господь вас, пацаны. Спасибо, парни, мы крикнем вслух, что вами движет славянский дух. Дни гегемона сочтены.